0: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
1: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН ИП 319-784-735-42-98.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Мон».

0: Реклама.
1: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
2: ИП Барышков Алексей Владимирович. УГРН 319-784-735-42-98.
3: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все. И даже больше. Минус второй этаж. ТРЦ «Жар-птица».
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Суфлерская будка. Сегодня уже почти не найти театр, где на сцене есть суфлерская будка. А когда-то без нее невозможно было представить ни один спектакль. Само слово «суфлер» произошло от французского «суфле», то есть «подсказывать». Суфлером называется театральный работник, который следит за ходом спектакля по тексту пьесы и при необходимости помогает актерам, подсказывая реплики. В музыкальном и драматическом театре он сидел в специальной будке, напоминающей раковину. Отражаясь от ее стенок, звук попадал прямо к артистам и почти не был слышен зрителям. Со стороны работа суфлера могла казаться простой. Подумаешь, всего-то нужно тихо читать текст. На деле же это была сложная профессия. Суфлер обязан был знать всю пьесу целиком, следить за правильностью речи актеров, обладая отличной дикцией, слухом и умением точно регулировать громкость голоса. Он должен был учитывать и особенности каждого артиста. Одному достаточно было подсказать лишь слово, другому нужно целую фразу. Лучшие мастера добивались почти чревовещательного эффекта. Их голос слышали только актеры. Условия работы при этом были непростыми. Константин Станиславский называл суфлера «мучеником театра». Половина тела в сыром подполье сцены, другая — под жаром ламп рампы, в пыли и сквозняках, с постоянным напряжением голоса на протяжении репетиций и спектаклей. Появление профессии было связано с особенностями старого репертуарного театра. В 19 веке труппы стремились выпускать как можно больше премьер. Новую пьесу могли начать репетировать в понедельник, а уже в выходные играть на публике. Актерам приходилось учить огромные объемы текста, сотни страниц за сезон, иногда выходя на сцену после 2-3 репетиций. В таких условиях суфлер был жизненно необходим. Ситуация изменилась с развитием режиссерского театра и системы Станиславского, где требовалось глубокое вживание в роль и точное знание текста. Репетиционные периоды увеличивались, количество премьер сократилось, и профессия постепенно стала исчезать. Сегодня суфлеры сохранились лишь в немногих театрах, например, в Большом, Малом театрах и МХТ имени Чехова. Суфлерская будка ушла в прошлое вместе с эпохой стремительных премьер, но память о ней осталась. Как напоминание о времени, когда театр создавался почти на ходу, а за кулисами всегда находился человек, готовый тихо спасти спектакль.
1: Театральный сезон на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на туту, только рушь 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио.

0: Динамо.
1: Все строит и строит. А заселяться когда?
2: Прямо сейчас. В ЖК «Зенит» уже сданы 10 домов. В продаже готовые еврооднушки с большими кухнями. «Зенит» ЖК в центре городской жизни.
3: Ключи в день сделки.
2: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является ответной действием с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 12+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+. Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
7: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Неделя с Билли Джоэлом на «Радио Монте-Карло».
9: «Uptown Girl». Подобно другим талантливым пианистам, Билли Джоэл сел за фортепиано еще в 4 года. Его родители не были профессиональными музыкантами, но отец неплохо играл классику на рояле, а мама всеми силами поощряла увлечение сына. Увлечение это было настолько сильным, что учебу в обычной школе Билли не осилил. После того, как он не сдал экзамен по английскому, школу он бросил. Тем не менее, аттестат Джоэл все-таки получил через 25 лет. Без документа об образовании музыкант не мог получить докторскую степень за вклад в музыку. Сегодня Билли Джоэл – почетный доктор уже 7 университетов и музыкальных колледжей. Помимо этого, он удостоен 5 Грэмми и множества других музыкальных наград и призов.
7: Билли Джоэл. Uptown Girl.

0: веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
1: ИП Барышков Алексей Владимирович. ГРН 319 784 735 42 98.

0: торгово-развлекательном центре «Атолл».
1: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин Парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.

0: Барановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза, официальный дилер марки Воя, дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
7: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
6: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
7: Лови волну выгод, да?
6: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
8: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: особо важные персоны на радио Монте-Карло. Дэвид Суше.
1: Дэвид Суше – тот редкий случай, когда актер настолько слился со своей ролью, что для миллионов зрителей стал практически неотделим от нее. Человек, которого называют лучшим исполнителем роли знаменитого частного детектива Эркюля Пуаро, родился в Лондоне в 1946 году в семье врача и театральной актрисы. Отец мечтал, чтобы сыновья пошли в медицину, но Дэвида с детства тянуло к сцене. Он часто бывал за кулисами театра вместе с матерью, а впервые вышел на сцену еще ребенком. Школьные годы вспоминались ему без особой радости. Учеба давалась тяжело, спасали спорт и театр. Зато уже в юности стало понятно, что у Суше необычная актерская природа. Из-за невысокого роста и серьезной манеры держаться, он уже в 20 лет убедительно играл людей гораздо старше себя. После театральной академии он быстро прошел путь от небольших сцен до знаменитой королевской шекспировской компании, где сыграл Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Потом были Бродвей, десятки театральных ролей, телевидения и кино. К началу 1980-х Суше уже считался одним из самых сильных британских актеров своего поколения. Но настоящую мировую известность ему принесла роль Эркюля Пуаро. Интересно, что сам Суше сперва воспринял это предложение почти с обидой. Ему, серьезному театральному актеру, роль эксцентричного сыщика казалась сомнительным поворотом карьеры. Однако именно педантичность и глубина подхода сделали его Пуаро легендарным. Суше буквально разобрал героя по деталям. Изучал биографию и привычки Пуаро по книгам Агаты Кристи, работал над бельгийским акцентом, походкой, жестами и даже домашними привычками персонажа. Перед съемками он настолько входил в образ, что продолжал говорить и вести себя как Пуаро даже вне площадки. Сам актер признавался, что его с Пуаро роднят любовь к порядку и вниманию к мелочам. Сериал стартовал в 1989 году и выходил более 20 лет. Когда в 2013-м был снят финальный сезон, где Пуаро умирает, Суше признался, что переживал это почти как потерю близкого человека. При этом он никогда не позволял роли полностью себя поглотить. Суше продолжал играть в театре, сниматься в кино, озвучивать фильмы и читать аудиокниги. А когда спустя годы появилась идея продолжить истории о Пуаро уже без Агаты Кристи, актер наотрез отказался участвовать. Для него этот герой существовал только в мире, созданном самой писательницей.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
4: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
7: «Агат. Покупай выгодно».
8: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер – четкие овалы шеи. Фотона – ровный тон и гладкий рельеф. Стеллар М22 – пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи – естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Все строит и строит. А заселяться когда?
10: Прямо сейчас. В ЖК «Зенит» уже сданы 10 домов. В продаже готовые еврооднушки с большими кухнями. «Зенит» – ЖК в центре городской жизни.
11: Ключи в день сделки.
10: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Проектная декларация наш.дом.рф.
12: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
13: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. 18+.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Я вижу результат.
2: Я Екатерина Ермакова, косметолог Садко, и я выбираю интеллектуальное омоложение. Создаю индивидуальные программы омоложения с доказанным результатом. Ваша красота – моя профессиональная репутация. Жду вас в косметологии Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый Белджи X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый 4-цилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Белджи X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Белджи BCR Motors на Новикова, Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Белджи BCR Motors. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.

0: фантастики Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская 57.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
2: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: избранные удовольствия. На радио Монте-Карло.
1: Крикет. В каждой стране есть определенные виды спортивных игр, к которым относятся с особенным трепетом и уважением. В Великобритании это крикет. Эта игра уходит корнями в далекое прошлое и представляет собой целую систему ценностей и принципов спортивной этики, которые стали для англичан мерилом порядочности и основами подобающего поведения. Крикет зародился предположительно в 16 веке на юго-востоке Великобритании. Местные пастухи, присматривая за стадами овец, развлекались игрой в мяч с помощью изогнутой палки, которой запирали ворота пастбища. Благодаря овцам трава была настолько короткой, что по ней можно было с легкостью катать мяч, сделанный из овечьей шерсти и ветоши. Постепенно игра становилась все популярнее. Дошло даже до того, что некоторых увлеченных игроков пришлось штрафовать, поскольку ради крикета они пропускали поход в церковь. Матчи по крикету часто длятся не один день. Зрители, знакомые с этой особенностью, основательно запасаются едой. Впрочем, даже самые подготовленные из них остались голодными в 1939 году. Именно тогда состоялся самый длинный матч по крикету между Англией и Южной Африкой. Звучит невероятно, но после 14 дней игра закончилась ничьей, поскольку корабль англичан должен был отплывать домой, и матч пришлось просто остановить.
0: Избранные удовольствия. На радио

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: кусают.
1: В ленте свежесть в каждой покупке.
2: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк».

0: самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентизм 16-20, подробнее на туту, только +6+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
2: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара». Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Сибирской округ. Подольск. Деревня Калина.
6: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы. Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ла Мода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ла Мода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламы службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79. Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбэк. Узаконтите строй. Проект регулации на наш.ном.рф.
2: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Все строит и строит. А заселяться когда?
0: Прямо сейчас. В ЖК «Зенит» уже сданы 10 домов. В продаже готовые еврооднушки с большими кухнями. «Зенит» – ЖК в центре городской жизни.
4: Ключи в день сделки.
0: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
9: Exit. Born for more.
10: Реклама, не оферта.
11: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Слушайте радио Монтек.

17 часов. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк. Это рамная конструкция. Полный привод и премиальный салон. В одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
7: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
6: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
7: Лови волну выгод, да?
6: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
8: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
14: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
15: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста. Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79. Неделя с Билли Джоэлом на «Радио Монте-Карло». «My Life».
2: Билли Джоэл родился 9 мая 1949 года в Нью-Йорке. Музыка рано вошла в его жизнь. Отец будущего артиста играл на фортепиано, и дома часто звучала классика. Правда, когда Билли был еще ребенком, родители развелись, отец уехал в Европу и на долгие годы почти исчез из жизни сына. Их новая встреча произошла уже много лет спустя, в 1995 году на концерте Джоэла в Нюрнберге. Билли пригласил отца на сцену, и они сыграли вместе, как будто и не было никакой разлуки.
1: Билли Джоэл. My life.

0: предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: потому и не кусают.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах – от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. Кантата «Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Я Суздальцева Инга, косметолог Садко, кандидат медицинских наук. Я выбираю интеллектуальное омоложение. Точность, продуманные решения и мои авторские протоколы подарят вашей коже новую жизнь. Я вижу результат. Я Садко.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
4: 281-85-99.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького, 77. Медэстетика. Запишись на консультацию.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Все строит и строит. А заселяться когда?
9: Прямо сейчас. В ЖК «Зенит» уже сданы 10 домов. В продаже готовые еврооднушки с большими кухнями. «Зенит» – ЖК в центре городской жизни.
10: Ключи в день сделки.
9: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Проектная декларация наш.дом.рф.
11: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
12: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Привоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно по 30 июня 2026 года.
13: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Нижнем Новгороде. Час дня. Радио Монте-Карло.

0: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус.

0: лето. Веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
1: ИП Брыжков Алексей Владимирович. УГРН НП 319-784-735-42-98.
2: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
3: Аквапарк

0: я улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
1: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.
1: Эль Скуатрегатс.
2: В самом сердце готического квартала Барселоны, на улице Монсио, расположилось кафе «Эль Скуатрегатс». Ныне один из самых знаменитых ресторанов города. Открытое в 1897 году бывшим официантом парижского «Черного кота» Пере Ромео, это заведение сразу стало культурным феноменом. Ромео создал уникальное пространство, где изысканный интерьер соседствовал с атмосферой богемной таверны. Здесь не просто подавали еду, здесь кормили дух. Под сводами кафе регулярно проходили представления китайского театра теней, кукольные спектакли, а за круглыми столами кипели философские дискуссии с участием самого хозяина. Особую славу месту принес юный Пабло Пикассо. 17-летний художник не только создавал афиши и оформлял меню, но и впервые выставлял здесь свои работы. Вскоре кафе превратилось в эпицентр каталонского модернизма. За его столиками собирались Антонио Гауди, Хулио Гонсалес, Рикардо Аписсо, а вечер сопровождались музыкой Исаака Альбениса и Энрике Гранадоса. В 1903 году щедрость Ромео, часто прощавшего долги несостоятельным посетителям, привела к закрытию заведения. Но легенда пережила этот крах. После десятилетий забвения в конце 70-х кафе восстановили в первоначальном виде, и сегодня оно продолжает принимать гостей на том же месте, где когда-то зарождался испанский авангард.
0: Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
10: В ленте свежесть в каждой покупке.
11: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая. 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
12: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк».

0: потому и не кусают.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Я вижу результат. Я Садко. Вы делитесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбэнк. Узаконите дестрой. Проект регулации на nas.com.rf.
3: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
6: 281-85-99.
7: Все строит и строит. А заселяться когда?
8: Прямо сейчас. В ЖК «Зенит» уже сданы 10 домов. В продаже готовые еврооднушки с большими кухнями. «Зенит» – ЖК в центре городской жизни.
9: Ключи в день сделки.
8: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Скоро свадьба, а Алтые. Обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желать счастья молодым.
11: В галерее «Ашан» в Меге, в ЦУМе и в торговом центре «Гагаринский».
12: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors.
13: От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
14: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский. Пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк. Это рамная конструкция. Полный привод и премиальный салон. В одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
6: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегат.nn.ru. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
8: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
7: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
8: Лови волну выгод, да?
7: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
9: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: «Больше, чем искусство». На радио Монте-Карло. Антонио Вивальди. Времена года. Лето.
1: Одно из самых известных своих произведений, цикл концертов «Времена года», Антонио Вивальди написал в 1723 году для солирующей скрипки и оркестра. Каждый из них автор сопроводил сонетами, которые, впрочем, в наши дни при исполнении практически никогда не зачитываются. Интересно, что весна, лето, осень и зима – первые четыре из 12 скрипичных концертов, вошедших в 8-й опус Вивальди. И в оригинальном варианте названия «Времена года» не было. В отдельный цикл под таким заголовком их объединили позже. Впрочем, каждое из этих четырех произведений само по себе стало настолько известным и популярным, что сегодня их фрагменты можно нередко услышать на больших экранах. Например, в сериалах «Анатомия Грей» и «Теория большого взрыва», в фильмах «Философия будуара маркиза де Сада», «1+1», «По следам Вивальди», «Завтра была война», а также в мультсериале «Симпсоны».
0: Антонио Вивальди. Времена года. Лето.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, ТЭНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТЭНК 500. Веди за собой.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров ТЭНК. Реклама ООО «Great Wall Motors».
10: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
11: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста. Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
12: ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
13: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
14: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на evil.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете...

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. Пауз Сбербанк 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vamprivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламный. Службы радио Монте-Карло 8-499-579-77-99.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
3: Exit. Born for more.
2: Реклама, не оферта.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки.

0: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новый Belgi X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Belgi X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Belgi BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Belgi BCR Motors. Предложение действительно 30 июня 2026 года.
2: Belgi. Надежность в движении. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
2: Все строит и строит. А заселяться когда?
3: Прямо сейчас. В ЖК «Зенит» уже сданы 10 домов. В продаже готовые еврооднушки с большими кухнями. «Зенит» – ЖК в центре городской жизни.
4: Ключи в день сделки.
3: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Аквапарк «Океан»

0: Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Усозаконсите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Вы слушаете радио «Монтаж».

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах. От Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. Кантата «Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
11: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Радио Монт.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16-20, подробнее на Туту, только 6+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Only от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Only. АО Альфа-банк.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
1: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99. Неделя с Билли Джоэлом на «Радио Монте-Карло». Пианомен.
5: Первый альбом Билли Джоэла «Cold Spring Harbor», выпущенный в 1971 году, должен был стать его большим стартом, но вышло наоборот. При мастеринге запись случайно ускорили, и голос Джоэла зазвучал выше, чем должен был. И в целом альбом оказался малопригоден для прослушивания. В результате пластинку плохо встретили критики, а продажи оказались слабыми. После такого дебюта Джоэл уехал из родного Нью-Йорка на другой конец страны, в Лос-Анджелес, где его, конечно, никто не ждал. Там Билли на время скрылся под именем Билл Мартин и устроился играть на пианино в баре. Именно эта работа неожиданно дала ему материал для будущего хита «Piano Man». Джоэл наблюдал за посетителями, слушал их разговоры, аккомпанировал чужим вечерам и в итоге написал почти документальную песню о людях, которых видел рядом с собой каждый вечер.
2: Билли Джоэл. «Piano Man».

0: «Мама». Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Тэнк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.

0: фантастики Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская 57.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
2: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин Парк от каркас Монолит. 420-5020. ОСЗ Атлант. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский. Пересечение М7 и Богородской трассы.

0: «Уральская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Все строит и строит. А заселяться когда?
4: Прямо сейчас. В ЖК «Зенит» уже сданы 10 домов. В продаже готовые еврооднушки с большими кухнями. «Зенит» – ЖК в центре городской жизни.
5: Ключи в день сделки.
4: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Все, решено. Еду за машиной в «Юникор».
7: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
6: Так в «Юникоре» при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
7: Лови волну выгод, да?
6: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
8: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
9: Скоро свадьба, а Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон «Алтын». Желай счастья молодым.
10: В Муравье на проспекте Ленина, в Фантастике и в парке Авеню.
11: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
12: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. 18+.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.
1: «Женитьба Фигаро». Комедия Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», давшая жизнь не только многочисленным театральным постановкам, но и бессмертной опере, появилась в 1779 году и практически сразу попала под запрет. Французскому королю Людовику XVI, кстати, любившему Бомарше, не понравилось, что пьеса слишком явно намекает на общественно-политическую ситуацию во Франции. Бомарше, к тому моменту уже сделавший себе имя пьесой «Сивильский цирюльник», был уязвлен и решил принять вызов. Действие пьесы он перенес в Испанию. Однако условность испанских декораций была всем понятна, и в последний момент король отменил спектакль по пьесе, вновь поставив ее под запрет. Противостояние короля и комедиографа длилось без малого 2 года. Причем Бомарше предлагали на любых условиях поставить нашумевшую пьесу в других странах, но автор был последователен. Французский король запретил пьесу, значит, пьеса будет поставлена во Франции. В итоге драматург вышел в этой борьбе победителем. 27 апреля 1784 года премьера «Женитьбы Фигаро» с бешеным успехом прошла в Комедии Францесс. А потом пьеса побила все рекорды по количеству спектаклей, по сборам и по количеству увидевших ее зрителей. Достаточно сказать, что это была первая в истории театра пьеса, которая принесла своему создателю настоящее богатство. А по воздействию на умы современников она не имеет себе равных до сих пор.
0: Театральный сезон на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
5: Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Привоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно по 30 июня 2026 года.
1: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер – четкие овалы шеи. Фотона – ровный тон и гладкий рельеф. Стеллар М22 – пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи – естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
3: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока ее условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Узаконите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
6: Exit. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Вы слушаете радио Монте.

0: город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
4: ИП Барышков Алексей Владимирович. ГРН П 319-784-735-42-98.
5: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все. И даже больше. Минус второй этаж. ТРЦ «Жар-птица».
6: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
7: Океанис, Океанис Молл. Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Ваш безупречный вкус. Радио «Монте-Карло».

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Дэвид Суше.
2: Дэвид Суше – тот редкий случай, когда актер настолько слился со своей ролью, что для миллионов зрителей стал практически неотделим от нее. Человек, которого называют лучшим исполнителем роли знаменитого частного детектива Эркюля Пуаро, родился в Лондоне в 1946 году в семье врача и театральной актрисы. Отец мечтал, чтобы сыновья пошли в медицину, но Дэвида с детства тянуло к сцене. Он часто бывал за кулисами театра вместе с матерью, а впервые вышел на сцену еще ребенком. Школьные годы вспоминались ему без особой радости. Учеба давалась тяжело, спасали спорт и театр. Зато уже в юности стало понятно, что у Суше необычная актерская природа. Из-за невысокого роста и серьезной манеры держаться, он уже в 20 лет убедительно играл людей гораздо старше себя. После театральной академии он быстро прошел путь от небольших сцен до знаменитой королевской шекспировской компании, где сыграл Меркуцио в «Ромео и Джульетте». Потом были Бродвей, десятки театральных ролей, телевидения и кино. К началу 1980-х Суше уже считался одним из самых сильных британских актеров своего поколения. Но настоящую мировую известность ему принесла роль Эркюля Пуаро. Интересно, что сам Суше сперва воспринял это предложение почти с обидой. Ему, серьезному театральному актеру, роль эксцентричного сыщика казалась сомнительным поворотом карьеры. Однако именно педантичность и глубина подхода сделали его Пуаро легендарным. Суше буквально разобрал героя по деталям. Изучал биографию и привычки Пуаро по книгам Агаты Кристи, работал над бельгийским акцентом, походкой, жестами и даже домашними привычками персонажа. Перед съемками он настолько входил в образ, что продолжал говорить и вести себя как Пуаро даже вне площадки. Сам актер признавался, что его с Пуаро роднят любовь к порядку и вниманию к мелочам. Сериал стартовал в 1989 году и выходил более 20 лет. Когда в 2013-м был снят финальный сезон, где Пуаро умирает, Суше признался, что переживал это почти как потерю близкого человека. При этом он никогда не позволял роли полностью себя поглотить. Суше продолжал играть в театре, сниматься в кино, озвучивать фильмы и читать аудиокниги. А когда спустя годы появилась идея продолжить истории о Пуаро уже без Агаты Кристи, актер наотрез отказался участвовать. Для него этот герой существовал только в мире, созданном самой писательницей.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: Поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
3: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
12: Монте-Карло.

0: бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+. Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
7: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
1: Реклама, не оферта.

0: вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
1: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Танк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
3: «Агат». Покупай выгодно.
0: Программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «Радио» в новом спа-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
1: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж «Чанган Юниес» в «Чанган-центр БЦР Печоры» на Казанском шоссе.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Белая, белая, белая волна.
0: Лето. Веселье.

0: Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26 21 888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
1: ИП Барышков Алексей Владимирович. Игры на P319-784-735-42-98.
2: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Первый.

0: фантастики Республики. Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровская, 57.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира. Максим. История самого известного парижского ресторана «Максим» началась в 1893 году. Именно тогда на его месте бывшим официантом по имени Максим Гояр было открыто маленькое бистро, получившее имя хозяина. Через пару лет у заведения появился новый владелец – Южен Корнюше, который не стал менять его название, зато существенно изменил внутренний дизайн ресторана, переоформив его в стиле «Ар-Нуво». Открытие обновленного «Максима» было приурочено к Всемирной Парижской выставке 1900 года. При Корнюше ресторан быстро превратился в одно из самых престижных заведений Парижа. Следующий же его хозяин, Октав Водабль, сделал из ресторана своеобразный закрытый клуб. Посетителей он выбирал лично, так что гостями «Максима» становились исключительно члены высшего столичного общества и мировые знаменитости. После войны «Максим» стал местом встречи киноэлиты, а также знаменитых музыкантов и исполнителей. Постоянными посетителями ресторана в разное время были писатель Марсель Пруст, режиссер Жан Кокто, актриса Марлен Дитрих, оперная дива Мария Каллас, а также одна из самых известных французских певиц Эдит Пиаф. Сегодня «Максим», охраняемый как исторический памятник, остается эталоном французской гастрономии. Филиалы ресторана есть в Токио, Нью-Йорке и Пекине, но парижский оригинал по-прежнему хранит дух той эпохи, когда город света задавал тон всему миру. Истории со вкусом. Путеводитель по самым знаменитым ресторанам мира.

0: Мама.
1: Я вижу результат.
2: Я Кузьмина Наталья, косметолог Садко. И я выбираю интеллектуальное омоложение. Люблю добиваться реальных результатов в реальном времени. Сочетание высоких технологий и безупречной эстетики – залог вашего идеального преображения. В Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Новый Белджи X50+ готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый 4-цилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий Белджи X50+ в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре Белджи BCR Motors на Новикова, Прибоя, 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в Белджи BCR Motors. Предложение действительно 30 июня 2026 года.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ Гагарин парк от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Нижнем Новгороде 7 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики, добавим латинского колорита,

0: программа. Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
1: Exit. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
2: Лето, веселье, праздник. Это ежегодный фестиваль «Белая волна» с 19 по 21 июня в загородном клубе «Времена года». Вайт-пати, пенная вечеринка, конкурс белых костюмов и роскошные подарки. Мимы, акробаты, развлечения для всей семьи. Бронируйте 26-21-888 и на сайте www.zelenomgorode.ru. 12+.
3: ИП Брышков Алексей Владимирович. ГРН 319-784-735-42-98.
4: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «Радио» в новом спа-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
5: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для

0: Вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки, от обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
1: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Постбанк. Узаконтите свой проект декларации на наш.ру.рф.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Ваши бесценные космические воспоминания. 6+. Всероссийский марафон классической музыки «Кантата Россия» представит свою симфоническую программу в Москве и в 14 регионах, от Калининграда до Дальнего Востока. Центральным событием станет концерт в Национальном центре России под управлением Юрия Башмета. От гимна до Свиридова «Время вперед». 12 июня – день, когда вся страна зазвучит единым симфоническим голосом. Кремли и площади, соборы и дворцы. «Кантата Россия». Классика там, где бьется сердце страны. Категория 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло. Honesty. Песня «Honesty» могла стать жертвой студийного хулиганства и не обрести той славы, которую имеет. А дело было так. Билли Джоэл уже сочинил мелодию, но долго не мог найти к ней слова. На одной из репетиций барабанщик, чтобы разрядить обстановку, спел на мотив припева шутливую строчку весьма непристойного содержания. Джоэл понял, если не написать нормальный текст прямо сейчас, песня рискует уйти в народ именно в таком виде. Так на место сомнительной шутки встало короткое и точное слово «Honesty». И у Билли Джоэла появилась одна из самых узнаваемых баллад. Билли Джоэл. «Honesty».

0: республики в небе и на ледяне Пина 13.
1: Забудьте о суете бесконечных будней. Откройте мир гастрономических удовольствий в ресторане «Декас». Приходите насладиться европейской кухней в атмосфере полной гармонии. Ресторан «Декас». Максима Горького, 121.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вечерний коктейль «Радио».

0: Нижнем Новгороде 8 часов вечера.
1: Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов и приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/RKO или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламный. Службы радио Монте-Карло 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама. Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя. И просторный салон для того, что важно. В BCR Motors технологичный городской кроссовер от 2 579 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Джили на Новикова Привоя 4. Указана максимальная цена перепродажи с учетом применимых выгод. Подробности в отделе продаж. Предложение действительно по 30 июня 2026 года.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.

0: фантастики Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супер выгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
3: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вечерний коктейль. Радио «Монте-Карло». Легкая музыка.

0: Реклама.
1: Выбирайте КМ Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку, пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. Узаконите строй. Проект декларации на наш.ком.рф.
2: Все, решено. Еду за машиной в Юникор.
3: А как же наш отпуск? Мы же хотели в аквапарк.
2: Так в Юникоре при покупке новой «Лада» дарят сертификат в аквапарк. Два в одном.
3: Лови волну выгод, да?
2: Автосалон «Юникор» в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Дарим не только выгоды, но и настроение.
4: Не оферта. Организатор акции ООО «Юникор». Подробности о сроках и условиях акции уточните в отделе продаж.
5: Все строит и строит. А заселяться когда?
6: Прямо сейчас. В ЖК «Зенит» уже сданы 10 домов. В продаже готовые еврооднушки с большими кухнями. «Зенит» – ЖК в центре городской жизни.
7: Ключи в день сделки.
6: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Скоро свадьба! А Алтые, обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желай счастья молодым.
9: Торгово-развлекательных центров «Золотая миля» и «Сормовские зори».
10: Новый LG X50 Plus готов к вашему ритму жизни. Яркий, выразительный дизайн, новый четырехцилиндровый турбомотор, обновленная система мультимедиа и высокий уровень активной и пассивной безопасности. В BCR Motors дерзкий LG X50 Plus в наличии от 2 219 990 рублей. Приезжайте на тест-драйв и оцените лично новый городской кроссовер. Ждем вас в дилерском центре LG BCR Motors на Новикова прибоя 4. Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Не оферта. Подробности в LG BCR Motors. Предложение действительно 30 июня 2026 года.
11: LG. Надежность в движении.
12: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Вы слушаете радио «Монтек».

0: Теория джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Джаз – это скорее психологический настрой, чем музыкальный стиль. Он использует определенный умственный процесс, выраженный спонтанно через какой-то музыкальный инструмент. Моя задача – продлить этот процесс. Билл Эванс.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Время джаза.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Программа.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
0: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
3: Все строит и строит. А заселяться когда?
4: Прямо сейчас. В ЖК «Зенит» уже сданы 10 домов. В продаже готовые еврооднушки с большими кухнями. «Зенит» – ЖК в центре городской жизни.
5: Ключи в день сделки.
4: 422-6000. ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit VX с выгодой до 600 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
7: Exit. Born for more.
8: Реклама, не оферта.
9: Вообразите жизнь в обстановке абсолютного комфорта. Эффектный дом рядом с тихой частью парка Швейцария. Квартиры с премиальной отделкой, мебелью, кухней и техникой. Зачем воображать? Просто приземляйтесь домой. КМ «Гагарин парк» от каркас «Монолит». 420-50-20. ОСЗ «Атлант». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Слушайте радио

0: реклама.
1: Я вижу результат. Я в Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68.

0: крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
6: «Агат. Покупай выгодно».
7: Этой весной ты в центре внимания. Создавай свой образ, наполненный энергией и красками в ТРЦ «Океанис». Вдохновляйся, выбирай, почувствуй силу цвета, настроение. Создавай свой стиль с ТРЦ «Океанис». Проспект Гагарина, 35, корпус 1.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Билли Джоэлом на радио Монте-Карло.
1: New York State of Mind.
2: У Билли Джоэла есть поклонники самых разных поколений. От тех, кто впервые услышал его еще в 70-е, до тех, кто открыл его песни уже по записям и концертным видео. Самых преданных фанатов иногда называют «Джоэл-хедами». Такая любовь взаимна. На концертах музыканта существует необычная традиция. Лучшие места у сцены достаются не тем, кто заплатил больше. Команда артиста выкупает билеты у перекупщиков и приглашает на первые места людей с дальних рядов. Тех, кто по-настоящему радуется концерту и знает каждую песню. А иногда поклонники становятся частью выступления. Известен случай, когда фаната пригласили за рояль, и он сыграл вместе с Билли Джоэлом песню «New York State of Mind».
1: Билли Джоэл. «New York State of Mind».

0: Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский. Пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжайте.

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Выбираете сервис для вашего «Воя»? Давайте знакомиться. «Плаза» – официальный дилер марки «Воя» дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Выбирайте КН Тимирязевский. Мы пересмотрели цены и ипотечные ставки на квартиры с богатым ремонтом, мебелью, кухней и техникой. Июнь – последний месяц, чтобы оформить ипотеку. Пока и условия не изменились. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Тосбэнк. Узаконите стройпроект. Декларация на наш.ком.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Радио «Монте-Карло».

0: to the company store.
1: Вы слушаете